И тут тога крышила. Wind. Akas. Kiam. Anchinten, ktaka karishala.

подметали плаху. Солнце шло сторонкою, да время стороной. И хотел я жить и умирал, да сослепу со страху, потому что я не знал, что ты со мной. Как ветра осенние заметали небо, плакали, тревожили облака. Я не знал, как жить, ведь я еще не выпек хлеба, а на губах не сохла капля молока. Как ветра осенние, да подули ближе, закружили голову, и ну давай. Да я сумел бы выжить, если б не было такой простой работы жить. Как ветра осенние жали, не жалели рожь, ведь тебя посеяли, чтоб ты пригодился. Отчего помрешь, ведь куда важнее, для чего родился. Как ветра осенние черной птицей голосили, а ты откуда взялся, богатырь? Жить и умереть в России, если бы не было такой земли, Сибирь. Как ветра осенние уносят мое семя, листья воскресенья, да свисточки весны. Я хочу дожить, хочу увидеть время, как я хочу дожить, хочу увидеть.